0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Людям нужна хорошая ложь, потому что кругом слишком много плохой. Курт Воннегут для радио «Искатель».

другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Ах, я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать,

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Критикуешь чужое? Предлагай свое. Предлагая – делай. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час. Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто торгом, затем стал новым торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

искатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Иван Тургенев. Для радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: разве можно не пить, если выпить охота? Нельзя жить.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».